мое детство. Эта весна была последней в Наукане. Мы навсегда расставались с ним. Расставались и с Ярангой, и с родным камнем женщины. Было раннее утро. Как всегда, разбудил нас дедушка Тылитейн. Очень туманно. Это первый признак весны. И скоро из берлог выйдут бурые медведи. А через месяц еще один подарок. Тоже раннее утро. Громкий голос дедушки. Вставайте, веселитесь и не болейте. Журавли принесли нам животворный ветер. Выходите на воздух, и вас коснутся тепло и надежда. Смочил кончиком пальца наши макушки и сказал по-журавлиному. Возвращение журавлей. Я видел, дед сказал мне, перелет. Измотанной ненастьем птичьей стаи обычный перелет, но было в нем такое, что не выразить словами. Когда легли на ветер журавли, поднявшись над сплетением троп бараньих, опутавших вершины белых гор, перекликался клин и подступало к горлу восхищение их мужеством, согласием, волей. Вдруг из строя выпал слабый журавленок, и в тот же миг, перекрывая путь, упала камнем с неба журавлиха, над самыми гольцами подхватив упавшего птенца. А я смотрел ей вслед, а видел свою мать, несущую младенца на закорках. Но каждый ли из нас душой журавль и знает, для чего живет на свете? Душой быть журавлем и по весне тоскуя рваться к древнему гнездовью, поточить кровь. Душой быть журавлем, спиной тепло почувствовать ребенка, нести его, пока достанет сил, крылами от напасти ограждая. Душой быть журавлем. Летя, весенним криком возвещая, что наступил прилив бессмертной жизни, за ним грядет отлив. Но журавли вернутся к нам. Зависнет стая, в какой-то миг связав людей и птиц. Восторг и грусть, цветение с увяданием, наполнив смыслом заповедь, душе быть журавлем.